0: эскапада, потому что выбрык маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, звихеты, верите, что ты роги сумеете всем.
1: Пан, не споей спери, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс. Где бы купание, где кругладно? Ты кто бы тем, а лжейстом? Уже с ними тчал, под игоною в падне встал.
2: Радио «Погода». Гра для каждого.